0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4:12.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не угадал наш музыкальный редактор с началом этого музыкального часа, этой композиции, ремикса Иманбека на композицию «Roses». Какая-то она по атмосфере, знаете ли, вяло текущая, знаете ли, с каким-то разочарованием, что ли. Не думаю, что те, кто настроен на волну нашей радиостанции, сейчас, проснувшись, потянувшись, ощущает вот это. Вот и как-то вот какой-то диссонанс, даже я ощутила. Потому что пришла в студию полная энергии, радости, настроения, посмотрела на все лужи, на все то, что вчера сотворил вот этот вот град, дождь, вихрь, ураган. Ну, слава богу, он был быстрый, непродолжительный. И тем не менее, да, последствия есть. Конечно, листики, веточки, что-то там где-то валяется. Но в данный момент за окном чудесный. Плюс 18, друзья мои. Да, обувь лучше сегодня надеть непромокаемую, а вот не вот эти, либо совершенно прорезиненную открытую. Потому что нам сегодня синоптики обещают дождь. И вот прям с 8 до 17.00 что-то будет на нас поливать. Что-то нас будет поливать сверху, вот, и только успокоиться к 20 часам. Ну, в принципе, и вчера-то должно было все случиться попозже, но, видимо, небесная канцелярия решила пораньше уйти на отдых домой, поэтому вылили на нас где-то это в 6 часов вот это вот все, что там накопилось сверху. И все, и успокоилось. Да, плюс 18. Максимально сегодня воздух прогреется до плюс 23. Сохранится пасмурная погода. Иногда, я думаю, все-таки мы увидим какие-то проблески солнечные. Но в основной массе, вот даже сейчас небо такое, знаете, как будто... что там, перину или пушку, подушку растрепали. И вот такие вот что-то там... ватные такие, знаете ли, тонкие ватные облака закрывают синеву от взора. Но не страшно, потому что на календаре 17 июля и плюс 23, и даже плюс 18, это хорошо. Вот сейчас свежо. Птички совершенно себя спокойно чувствуют. Люди, которые уже проснулись и передвигаются по городу, тоже вполне. Я чувствую себя прекрасно, потому что у меня очередной день и утро дежурства вместе с вами, поэтому с радостью буду сопровождать вас в сегодняшний день с разной информацией. Посмотрю, что там в нашем безумном мире происходило за последние дни. Обязательно расскажу. Ну, а пока, конечно же, буду вас бодрить, поднимать, настраивать на то, что и этот день, друзья мои, дарован нам не просто так. Его нужно наполнить чем-то осознанным, приятным, радостным и ярким. А как иначе? Да, нелегкая задача. Но, тем не менее, вечером, я думаю, вы сами будете себя же благодарить, если сумеете выполнить это. Киллет и Вильчетта в нашей музыкальной программе с композицией «My Paradise» прямо сейчас. Чуть позже погода, народные приметы и звездные подсказки на день сегодняшний. Ну а как без этого? Надо, чтобы что-то, конечно же, было, держалось в голове. Ходить сегодня на красный свет через дорогу или нет? И в конце концов, чего нам ждать в ближайшие дни, а может быть и чуть дальше? Всем, кто здесь, всем, кто с нами, желаю доброго, легкого пробуждения. Конечно же, встряхнуть вот эту ночную дрему, понять, что да, вот он, новый день наступил, вот она, чистая страница, которую нужно, конечно же, наполнить и записать на ней все, что важно для человека, проживающего жизнь на планете Земля. Ну, а прямо сейчас отправляемся в рай от Киллет и Вильчетта.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Хом, клан Карусель в нашей музыкальной программе с песней, которая называется Хом. 7:21 в стране. Так, поторапливайтесь, кому к 8 на работу нужно успеть все и выпить чашечку кофе. И, конечно же, заесть это все каким-нибудь простым, но очень сытным бутербродом. И потом, конечно же, пройти 10 тысяч шагов. Кстати, очень полезная привычка после приема пищи именно какую-то активность физическую проявлять, но не сильную, а такую вот легкую, не пробежку даже, а именно прогулку. Но не об этом сейчас речь. Речь о погодонародных приметах на 17 июля 2026 года, пятницу. Самое главное... Опять ведь забуду, не знаю, как это делать, чтобы запомнить, но тем не менее, вот какая погода сегодня, такую нам обещают и 11 августа. Ну, в принципе, 11 августа не так уж и за горами, меньше месяца, но тем не менее, вот какая погода сегодня, такая будет и 11 августа. Облачная погода к теплу, гром гремит громко к граду, ну, мы это уже, к этому мы уже привыкли, это мы точно знаем, если гром гремит громко, как вчера, то это к граду. Если вечерняя и утренняя зори красные, к ненастной погоде. Ну, вот это я пропустила вчера, не видела. Лес шумит к солнечному дню без осадков. Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней. А вот за этим нужно будет сегодня последить и посмотреть, как у нас с деревьями. Так, что еще? Хороший урожай лесных ягод к суровой зиме. Кто собирает лесные ягоды? Ну-ка, отзовитесь, пожалуйста, сообщите нам, как их там, грибов, да. Даже мне удалось в этом году вот найти белые грибы или боровики. И то благодаря людям, которые меня тыкали носом в них. Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным. Вот все чаще и чаще думаю, надо завести курицу. Вот какой смысл от котов? Ну, не знаю, там клубочком свернулись. Да мне кажется, домашние, они уже... И вообще пофиг, что там на улице. А вот куры, смотрите. А, ну тут еще на и курятник надо. Нет, не заведу, ладно. Хотя... Нет, не заведу. Ну, тем не менее, вот за что купила, зато вам и отдаю. Куры прячутся в курятник, то ливень будет затяжным. Ну, в общем, когда дождь начнется, посмотрите, пожалуйста, чем в этот момент заняты ваши куры. Прячутся ли они в курятник? Вот такие погодные явления... записаны на сегодняшний день, и такие прогнозы можно делать по погоде сегодняшнего дня. Ну что, немного времени, и я расскажу вам звездные подсказки, астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля. По-прежнему всем желаю, кому пробуждения, кому активного сбора на работу, и поплыли дальше с группой BTS.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

что-то невообразимое это происходит сейчас за моим окном. С одной стороны просто чернющая туча, как будто ночь наступила, и проблески еще солнечных лучей где-то пробиваются, и это, конечно, такая сумасшедшая коллаборация. По всей видимости, грянет дождь. Дождь грянет. Ну, в принципе, и по прогнозам синоптиков, 8 часов что-то должно начаться. Поэтому, друзья мои, кто в данный момент собирается на улице, конечно же, кто пешочком, обязательно зонтики, капюшоны, дождевики. Сегодня это все пригодится, и непромокаемая обувь. Ну, а кто на транспорте, тем чего переживать. Главное, чтобы дворники работали. 7 часов и 32 минуты в стране, в городе. И вот вам, пожалуйста, звездные подсказки на день сегодняшний, пятницу, 17 июля. Овны, сегодня вам важно довести до конца то, что было начато в течение недели, и не оставлять висяков на выходные. Энергия может немного просесть, поэтому не беритесь за новые масштабные проекты, штурмуйте только самое необходимое. В общении с окружающими проявите терпение, к концу недели все немного взвинчены, это точно. Вечер идеально подойдет для того, чтобы полностью отключить рабочие уведомления, проведите время в компании, где вам не нужно ничего из себя изображать. Тельцы, этот день принесет приятное чувство завершенности, если вы не будете суетиться и хвататься за все подряд. Отличный момент для того, чтобы подвести небольшие финансовые итоги недели и спланировать траты на субботу и воскресенье. Отношения с близкими порадуют теплом, если вы оставите рабочие заботы за порогом дома. Побалуйте свое тело качественным отдыхом. Теплая ванна или легкий массаж будут очень кстати. Вечер обещает быть исключительно уютным. Близнецы, сегодня вам захочется сбросить с себя груз обязательств и переключиться на что-то легкое и приятное. Постарайтесь выполнить обязательную программу минимум по работе как можно раньше. Чтобы освободить вторую половину дня, будьте аккуратны с обещаниями встретиться со всеми сразу. Ваших сил может на это не хватить. Хороший день для спонтанного, но приятного общения с давними друзьями. Вечер лучше провести в движении или сменить привычную обстановку. Раки, сегодня ваше внутреннее спокойствие станет главным приоритетом, так что держитесь подальше от чужих споров и суеты. День отлично подходит для наведения финансового уюта дома перед выходными. Чистые простыни и порядок на полках добавят сил. Не стесняйтесь отказывать, если чьи-то планы на вечер идут вразрез с вашим желанием просто отдохнуть. Уделите время вкусному и неспешному ужину. Вечер проведите идеально, если посвятите его заботе о себе. Львы, прекрасный день для того, чтобы подвести итоги своих маленьких побед за эту неделю и похвалить себя. Ваши лидерские качества сегодня могут пригодиться для организации общего досуга или решения семейного вопроса. Постарайтесь не переходить границы в общении с коллегами, сохраняйте профессиональный, но дружелюбный тон. Физическая нагрузка в конце дня поможет переключить мозг из режима работы в режим отдых. Вечер обещает быть ярким и вдохновляющим. Девы, сегодня вам стоит наконец-то выключить режим строгого критика и позволить себе расслабиться. Все дела вы все равно не переделаете, а вот качественный отдых вам сейчас жизненно необходим. Хороший день для легкой ревизии холодильника и составления вкусного меню на выходные. Если кто-то из близких попросит совета, поделитесь своим опытом, но не настаивайте на его безусловном выполнении. Вечер проведите за просмотром чего-то легкого и отвлекающего от рутины. Весы, сегодня вам будет легче обычного находить общий язык с самыми разными людьми. Используйте это для укрепления связей. Удачный день для того, чтобы закрыть мелкие бытовые вопросы, которые долго морозили вам глаза. Морозили. Постарайтесь не тратить деньги на волне предвкушения выходных. Покупайте только то, что действительно порадует. Окружающие могут ответить взаимностью на вашу заботу и внимание. Вечер идеально подходит для душевного разговора с любимым человеком. Скорпионы, этот день потребует от вас умения вовремя выдохнуть и отпустить контроль над ситуацией. Большинство рабочих задач уже решено, так что займитесь неспешной рутиной и подготовкой к отдыху. Постарайтесь не копить в себе раздражение. Если что-то идет не по плану, просто подстройтесь под обстоятельства. Вечером вашему телу потребуется хорошая разгрузка. Долгая прогулка или поход в бассейн вернут тонус. Побудьте в компании тех, кто заряжает вас позитивом.
Так, стрельцы, сегодня вы будете жить в предвкушении выходных, из-за чего рутинные задачи могут показаться особенно скучными. Постарайтесь собрать волю в кулак и сделать самое важное с утра, чтобы потом не нервничать. Прекрасный день для планирования небольшого загородного путешествия или прогулки по новым местам. Не поддавайтесь соблазну потратить лишнее на развлечения, знайте меру. Вечер принесет много приятного общения и хорошего настроения. Козероги, сегодня ваша прагматичность и собранность помогут закрыть сложный вопрос, который тянулся всю неделю. Окружающие могут немного расслабиться раньше времени, поэтому рассчитывайте в основном на свои силы. В личных отношениях проявите больше мягкости. Позвольте близким организовать вечер за вас. Хороший момент для того, чтобы составить список покупок для дома на завтра. Вечер проведите в атмосфере полного комфорта и покоя. Водолеи. Сегодня день склоняет вас к интеллектуальному отдыху и поиску новой информации. Почитайте что-то интересное по вашей теме или послушайте подкаст во время дороги домой. На работе не пытайтесь прыгнуть выше головы, делайте все в спокойном, размеренном темпе. Смена обстановки в конце дня, даже ужин в новом месте, поможет быстро переключиться на отдых. Вечером займитесь тем, что искренне радует вашего внутреннего ребенка. И, наконец, рыбоньки. Сегодня вам стоит уделить внимание своему физическому самочувствию и не перегружать организм. Повседневные дела выполняйте не торопясь, шаг за шагом, смакуя скорый приход выходных. Будьте добрее к себе и не ругайте за мелкие промахи и лень. Телу нужен просто тайм-аут. Прислушайтесь к советам старших или более опытных людей, в них может быть зерно истины. Вечер лучше провести дома, завернувшись в уютный плед с чашкой любимого чая. Да, ну а если жара, плюс 38, какой плед и чашка? Ну, чашка-то чая и кофе, ну хорошо, а вот с пледом. Но в целом, вы поняли, да? Ох, что там у меня сейчас за окном, льет дождь просто ночь, это в центр города. Льет, да, вот он пролился. Посмотрим, насколько его хватит. Насколько запасов воды в небесной канцелярии хватит на наш город. И вообще запланировано. Вы поняли, да? Делаем дела пятничные, заканчиваем неделю, высвобождаем время для отдыха. Неважно, какая будет погода, вообще об этом не задумываемся, потому что отдыхать можно в любой обстановке, при любой погоде. Июль на календаре. Двигаемся в размеренном темпе, держим ушки на макушке. Ну и, собственно говоря, не забываем про себя любимых, потому что это тоже очень важно. И когда есть свободная минутка, планируем, как провести выходные, даже сегодняшний вечер, так, чтобы получить максимум удовольствия из этого. Ну что, проинформированы, значит, вооружены. Я думаю, все сейчас у вас в голове устаканится, уложится. И можно будет спокойненько приступить к работе, как только вы туда доплывете. Ну, теперь точно уже доплывете. Никак иначе. Так, друзья, и мы можем смело тоже двинуться вперед. Я думаю, вы настолько вооружены, что даже можете вступить в легкую в «Игру престолов». К чему это я? Да к тому, что нашла интересный такой кавер вот этой темы, саундтрека к этому кинофильму. MD-DJ сделал эту штуку. И если кто смотрел, сейчас в голове наверняка какие-то кадры будут всплывать. Как минимум, главные герои и самая главная мем-фраза «Зима близко». Кстати... Ну, ее можно говорить всегда, как только вот март начинается, вот, то есть зима заканчивается, можно уже использовать эту фразу. Зима близко. Саундтрек из кинофильма «Игра престолов» в нашем эфире.

удивительное же время живем, да? Звучит песня, звучит голос, и мы, собственно говоря, не понимаем, чей это голос, потому что это действительно искусственный интеллект, и мы к этому уже как-то вот начинаем привыкать, правда же? И даже уже есть, можно распознавать какие-то голоса, многие используют их, как-то называют, создавая вот эти вот искусственные вещи. И, казалось бы, ну да, удивительно, в удивительное время мы с вами живем, но нет же. Как это кто-то сказал из современных умников? Как это мы ничего не добились? Нет. Как это мы ничего не достигли? Одно. Оказывается, и это еще не все. Я сейчас вас удивлю. Открываю новостную ленту, чтобы посмотреть, ну что там в нашем безумном мире еще происходит, и натыкаюсь на удивительную статью. Девушка-лошадь выпустила дебютный альбом и едет в мировой тур. За ней следят миллионы. Кто она? Вот вы знали про поющую девушку-лошадь? Ну тогда слушайте внимательно, расскажите всем своим друзьям, коллегам. Ее зовут Стелла Сталион, но весь мир знает ее под именем Horse Girl. Значит, она выпустила трек, который называется «My Barn, Mine Rules». Дословно, мой амбар, мои правила. Ну, соответственно, да, к своему образу. И кто бы думал, что именно эта песня окажется в подборке лучших песен года. Но именно это и произошло. Сначала ролик завирусился в ТикТок, потом его поставили на BBS, Радио 1, Радио 1, где одна из ведущих, Риэль Фри, прямо в эфире выразила свое возмущение, мол, что это вообще такое? Скандал разгорелся нешуточный. Фри отстранили от работы на неделю, а трек вылетел в стратосферу. Это был идеальный музыкальный скандал, нечаянный, органичный и абсурдный, ровно настолько, чтобы интернет его полюбил. Ну, в общем, да, включили в список лучших треков года эту композицию. Сама Horse Girl вошла в топ-25 самых влиятельных диджеев по версии MixMag на 7 место. Естественно, сразу стало интересно, ну и кто же скрывается под этим непонятным образом? По официальной версии есть, ну, в общем, подробная такая характеристика. Она артистка, выросла в Sunshine Farms, наполовину человек, наполовину лошадь. В подростковом возрасте ее открыла некая Уитни Хорстон на сельской ярмарке, после чего карьера пошла в гору. Своими кумирами детства она называет Crazy Frog, а своих фанатов называет фармерами, то есть фермерами. На самом деле, все гораздо прозаичнее. Стелла – молодая немка из Берлина, работавшая в модельном бизнесе. Родилась она в 2000 году, то есть, получается, что 26 лет, ну, 25-26. Никаких лошадиных операций не было и быть не могло. Это все маска, грим и образ. Но артистка из образа не выходит никогда ни в интервью, ни на красных дорожках, ни в самолете, понимаете? Конечно же, ходили слухи про операции, пластику. Нет, все это маска. Художественный грим, доведенный до абсолюта. Кстати, ну то же самое делают Daft Punk, если вы помните. Они же годами не снимали шлемы, да? А Marshmallow с его тыквенной головой, это целая когорта артист. Ну, в общем, многие использовали это, но я имею в виду какую-то маску, чтобы никто не видел их настоящего лица. Вот, разница в том, что просто Horse Girl делает это с куда большим юмором и без пафоса. Ну, в общем, да. На церемонии Brit Awards она сидела в ярко-красном платье рядом с британским актером Дэнни Байером. Маска на месте. Люди рядом делали вид, что это совершенно нормально, потому что в ее случае это и правда нормально, понимаете? Ну, в общем-то, да, когда у нее брали интервью, она спокойно отвечала, шутила и периодически ржала. Соответствуя своему образу. И что вы думаете? Я думаю, ну интересно, а я смогу найти эту самую вот эту вот песню, которая настолько завирусилась, и мы же должны быть в курсе, что мы с вами где-то, где мы с вами? Что, на краю земли живем? Нет! Мы в центре континента вообще. Поэтому, конечно, мы должны быть в курсе. И я нашла эту самую вот эту вот песню «My Barn, My Rules» от Horse Girl, которая сейчас и прозвучит в нашем эфире, заканчивая этот музыкальный час. Ну, в общем-то, вот так вот, друзья мои. Поет для вас девушка-лошадь. Дожили.

Здравствуй, как волшебно звучит голос дизайнера после Horse Girl. Друзья, согласитесь, кто был в курсе. Ну, главное, чтобы мы были проинформированы, что есть такое явление в нашей жизни. Ну, куда нам от этого не деться? А вдруг она со своим туром к нам приедет, а вы даже и не поймете, что это такое, из какого стойла сбежала дамочка. 8:04 в стране. Доброе утро всем, кто уже добрался на работу. Как было сейчас приятно смотреть на моих подмокших коллег, которые по очереди демонстрировали свои намокшие части одежды. Ну, пошли сохнуть все. Я их сейчас на веревочку всех вывешу, будут подсыхать в течение дня. Ну, а что касается погоды, дождь продолжается, где-то сильнее, где-то меньше. При этом градус температуры повышен на 1. Плюс 19 за окном, максимально сегодня будет плюс 23, завтра вообще плюс 21. Ну, потому что, да, конечно, во-первых, я помыла машину, во-вторых, у меня грандиознейшие планы были на работу на дачном участке, который, видимо, уже и забыл, как я выгляжу. Но, тем не менее, вот природа против, чтобы я какие-то мешала ей просто жить, как ей нравится на моем дачном участке. Но, тем не менее, друзья, да. Вот такая погода нас сегодня с вами ожидает в течение дня. Ну, ближе туда вот к такому настоящему вечеру, после 17:00, я думаю, все слегка прояснится и начнет подсыхать. Что у нас в планах на этот час? Ну, во-первых, вояж продолжается по нашей музыкальной волне. В этом часе у нас урок казахского языка «Игра Керемиря» для истинных меломанов. Ох, будет сегодня сложная задачка. Ох, даже если человек такой среди вас, кто знает это имя. Если знает, респект, и прям вот респект и респект. Однозначно, потому что знать таких людей нужно. И их-то знают, конечно, во всем мире. Знаем ли мы? Вот сегодня мы это и проверим. И мои прежние пожелания, конечно же, всем, кто здесь, кто приступил к работе, основываясь на звездных подсказках, друзья мои, сегодня у всех задача одна. Все, что было начато на этой неделе, надо закончить, довести до ума, разложить все по полочкам и даже оставить время спланировать себе выходные. Неважно где, где вы их будете проводить. Вот, тем не менее, планы должны быть. А корректировки вы уж потом сделаете сегодня вечером. И, конечно же, надо сделать так, настолько все перевыполнить и выполнить, чтобы сегодня вечером дать возможность и телу, и душе сегодня отдохнуть. Но пока мысли должны быть, конечно же, о том, чтобы выполнить и закрыть все гештальты этой текущей пока еще недели. Всем желаю хорошего, да, настроя, конечно же, улыбок на лица. И продолжаем нашу музыкальную программу. Двигаемся дальше. Иньян в нашей музыкальной программе. Это группа, по-моему, она уже не существует, но песенка вот эта осталась, и она вроде неплохо звучит.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Love от Tokyo Hotel в нашей музыкальной программе 8.20. Я еще пока не могу отойти от девушки-лошади. Честно сказать, если вы, ну, попытаетесь найти в интернете ее лицо, мне кажется, она тоже долго будет... Лицо. Ну, лицо, она же все-таки девушка в основной своей массе. То это долго потом будет стоять перед глазами. Думаю, надо как-то переключиться, что-то надо найти еще что-то более безумного, потому что, ну, наш мир таков. И, пожалуйста, и не пришлось долго искать, пожалуйста, свыше 350 килограммов арахисовой пасты оказались на полу музея в Нидерландах. Ну, не в смысле кто-то принес туда картины посмотреть с арахисовым маслом, пришел в музей и все это вывалил. Нет. Таким образом, там почтили память художника-концептуалиста Вимити Шипперса, который умер в июне на 84-м году жизни. Понимаете? Дело в следующем. Шипперс впервые сделал инсталляцию «Пол из арахисового масла» или «Пиндакас Флоер» в 1969 году. И сейчас ее покажут в филиале музея Боймонса ван Бенингема в Роттердаме. Художник создавал произведения, которые бросали вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью он обсуждал с музеем план воссоздания его работы. И он оставил инструкцию, согласно которой арахисовую пасту нужно наносить как можно более ровно и скучно. Гостям выставки запрещено лежать или стоять на покрытии. Понимаете, он даже это предвидел, что кому-то захочется постоять на этом масле, еще и полежать. Ну, в общем, два сотрудника учреждения несколько дней выкладывали эту пасту на пол. Для этого им понадобились шпатели. Всего на инсталляцию ушло 40 ведер продукта. Позже перед входом в музей появилась табличка с предупреждением для аллергиков. Давно не были в музее, друзья? Посещайте наши. Там можно стоять, лежать, конечно, нет. Это, мне кажется, это есть только музей, где можно лежать, то есть для тех, кто хочет полежать. А, ну, вот как-то так, понимаете, вот такие вызовы в области искусства происходят. Я еще, кстати, не переварила, до сих пор не осознала инсталляцию в виде приклеенного к стене банана скотчем. А тут вот, пожалуйста, окажется, в 69-м году. Как я могла это пропустить? Как я могла пропустить эту чудеснейшую инсталляцию? Арахисовый пол. Чудесненько. Ну, у меня иногда бывает не арахисовый, а какой-нибудь вот масляный пол, когда чего-то там на кухне прольешь. А сахарный бывает, да, когда пакет вот порвется и рассыпается на пол. Но это, видимо, все не то, да. До художника я не дотягиваю. Зато я на своем месте чувствую себя хорошо. И, в общем-то, жизнь, мне кажется, в кайф, так же, как и Максу Коржу, который продолжает нашу музыкальную программу. Присоединяйтесь, друзья, к нашему обществу живущих в кайф. Свою жизнь, чем бы он в данный момент ни занимался.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайда, где, куда? Кайда баражатырсын, куда ты идешь? Кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын, кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын?
0: Учим казахский язык легко.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, наши дорогие меломаны, давайте поиграем. Очередной выход игры Керемере в нашем эфире в 8:32. Задача наипростейшая. Послушать перевернутый фрагмент композиции и узнать, а кто же это? Кто же это такой молодец? И, конечно же, сразу позвонить по номеру 8-771-202-1006, назвать мне имя и все. Если это правильно, то вы, конечно же, вноситесь в список, в летопись наших победителей и становитесь претендентом на главный приз за месяц июль. Мы разыгрываем и вручим нашему победителю сертификат на романтическое свидание в гончарной мастерской «Творец», где вам будет предоставлена возможность в такой романтической обстановке с вашим партнером, с вашей половинкой что-то слепить из глины, собственно, своими руками, тем самым, ну, как-то вот получить, я думаю, какие-то новые эмоции, это попробовать, что-то сотворить, ну, и, собственно говоря, провести, я так понимаю, очень даже интересно, несколько часов. Обстановочку вам создадут, все подскажут, помогут, научат, покажут. И я думаю, впечатления будут незабываемые. Ну, хочется же что-то, чтобы в жизни вот один день не был похож на другим. Пожалуйста. А так, в принципе, если хотите, можете посещать мастерскую каждый день, если вдруг вас тянет что-то своими руками творить. И, конечно же, еще одна такая, ну, как сказать, крафтовая подставочка под горячее и не только, под красивую вазочку. Сделанная, опять же, вручную мастерицей, по-моему, ее зовут Аннушка, которая приходила к нам на программу «Знай наших». Ну, в общем, понимаете, все руками, все с любовью, все-все-все, все с хорошей энергией. Так, это что касается подарка. Ну и еще раз, наверное, повторю, что все, что вам нужно, это узнать перевернутой композиции, во фрагменте перевернутой композиции исполнителя. Песню я не думаю, ну, если знаете песню, можно и песню назвать, конечно, но, мне кажется, сегодня достаточно будет назвать имя исполнителя. И все будет у нас с вами хорошо, хорошо. Все будет... Нет, это не тот исполнитель. Готовы? Времени дала на то, чтобы подготовиться, остановиться, прижаться, скрыться, укрыться, накрыться. И теперь можно послушать. Слушаем и звоним.

0: И, между прочим, очень хорошо прослеживалась мелодия, потому что она не быстрая. Она медленная, ну, скажем, такая средняя, да, и прям вот мелодика композиции в обратную сторону-то очень даже походила на оригинал. Остается вспомнить, а кто же это сотворил, а кто же это спел, а кто же это вообще, да. И, так, кто-то проверяется сообщениями. Да, Михаил пишет, что это совсем легко. Ну да, вы правы, абсолютно. Как это? Ну вот видите, мне-то нужно было просто узнать, помните ли вы это имя. Ну, оказывается, помнят. Ну что, теперь кто дозвонится, тот и молодец. Я думаю, что, ну, Михаил, конечно, любит сложные загадки, а для него это оказалось легкое. Но если никто не позвонит, я думаю, Михаил это сделает. Так, жду еще звонков. Вы что, никто не звонит-то? Человек уже вот угадал, уже все проверился. Да, было легко, потому что я поняла, композиция прозвучала практически как в оригинале, вот как будто в таком размытом состоянии, исковерканном, но тем не менее. Ничего другого не приходится, как обращаться к Михаилу, чтобы он все-таки набрал наш номер, где-нибудь там припарковался и сказал: ага, вот, пожалуйста, все, звонит, все, ага, вот, звонит, алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Легко было, потому что мелодию понятна была, да же?
1: Да, да, да, слишком просто.
0: Да, вот как вот,
1: вот, все легко и просто.
0: Ой, да ладно вам, что вы прям. Ну, это то, что вам легко, выясняется, не всем легко. А то, что действительно мелодия прозвучала узнаваемо, это да, это я тоже поняла.
1: Ну, очень, да, очень узнаваемо.
0: Откуда знаете этого исполнителя?
1: Ну, это легендарная композиция.
0: Это и композиция.
1: Как ее можно не знать?
0: Ну, можно
1: там
0: не знать.
1: Что-то поется «I belong to you, you belong to me».
0: Да, да, да, да, да. У меня есть аплодисменты, интересно? А, есть у меня. У меня есть аплодисменты, в вашу честь. Абсолютно точно.
1: Спасибо большое.
0: Кто это? Кто это? Скажите всем, чтобы все...
1: Ну, это Лени Кравец.
0: Однозначно, это правильно.
1: Легенда, можно сказать.
0: Да, мультимузыкант. Вот это, конечно, меня всегда поражало. Он же ведь играл практически на всех... Ну, как практически? Он играет на всех инструментах. Даже при записи своих композиций он все. Все там. И на барабанах, перкуссиях, на гитарах. Ну, все и делал. Ну да, красавец, конечно. Красавец, дядечка.
1: Ну да, гениями, как говорится, не становится, ими рождается, наверное. Mm-hmm. Это, видимо, про него.
0: Ну да. Ну, рассказывайте, как вас сегодня? Намокли?
1: Ну, льет, как из ведра, да. Я вот намок, поэтому mm-hmm. даже не хочется выходить из машины. Поэтому решил все-таки вам позвонить, пообщаться, им подождать. Может быть, дождичек закончится, но что-то, видимо, нет.
0: Не-не-не, до вечера будет идти.
1: Льет, будь здоров, да. Но я уже мокрый, что-то выходить из машины как-то особо неохота.
0: Ну и ложитесь спать.
1: Но надо, придется, наверное, поработать все-таки.
0: Да, придется.
1: Как пообщаюсь с вами.
0: Да. Так, замечательно. Какие планы на выходные? Купаться, наверное, в эти субботы?
1: Так, ну, судя по погоде, планов-то выходные нет. Придется заняться домашними делами. Мне очень хотелось, но куда деваться? Когда-то же надо начинать.
0: Да, я, конечно, рискну поехать на
1: дачу. Это вот погода, все. Она вот не дает расслабиться, не дает отдохнуть. Говорит, нет, займись лучше домашними делами.
0: Да,
1: чем ездить опять на речке, купаться, загорать.
0: Да, тем более в выходные, вон там финал будет футбольный.
1: А, вот, кстати, финал, да. А, нет, по-моему, за третье место же будет, да, наверное, в воскресенье.
0: Сначала за третье место, потом финал.
1: Ну, испанцы все испортили мне. Другие у меня были ставки. Я думал, что в финале будет Аргентина-Франция.
0: Опять?
1: Победит Аргентина. Угу. Первое место. Второе, я думал, что будет Франция. Угу. Матч за третье место будет Англия с Испанией. Но испанцы, блин, все планы мне испортили. Вышли в финал. Ну, я думаю, все равно победит Аргентина. Потому что Месси, кажется, все-таки еще есть порох в рукавницах. Угу. Тащит как может свою
0: все
1: сборную.
0: Равно. А я буду болеть за Испанию.
1: Ну, вот вы всегда тогда. Ну, хотя, после того, как они выиграли Францию, чего я не ожидал, конечно.
0: Нет, они по всему чемпионату шли хорошо. Ну, согласитесь, они шли хорошо.
1: Ну, да, смотрю прогнозы, почему-то все ставят на Испанию.
0: Защита у них хорошая, бегают они прям молодцы. Я не знаю.
1: Ну, я думаю, все равно, что Месси, кажется, второй раз подряд заберет чемпионат. все-таки хорошим.
0: Ох, встретимся мы с вами на следующей неделе в эфире.
1: Ну, хотя, конечно, от Роналду я тоже ожидал большего.
0: Ну, да.
1: Честно, не думал, что так быстро вылетит. Но команда не играла на него, в отличие от Аргентины.
0: Это да, согласна.
1: Аргентина все-таки играет на месте, а португальцы уже все-таки отправляют Роналду на пенсию, хотят сами стать звездами.
0: Да.
1: Такое ощущение у меня.
0: Тут и Месси работает на команду, молодец, пасует хорошо.
1: Вот да, и команда на него, и он на команду. А в Португалии почему-то молодежь уже не хочет играть на Роналду.
0: Вообще странная ситуация у них там с командой.
1: Странная.
0: Это ощущалось, это чувствовалось, что они отдаленно, отстраненно от него были.
1: Ну, как-то да. Не уважают, они не хотят сделать его звездой.
0: А вы знаете, я, конечно, рискну предположить, что Роналдо же... Ну, спортсмены, если характер есть спортивный, то это есть. Я думаю, что он через 4 года рискнет, если будет.
1: Ну, есть такие прогнозы, да, что он либо опять как футболист будет, либо уже как помощник тренера,
0: да,
1: что-то такое.
0: Да. Но мне кажется, будет. Не сдастся.
1: Ну, с его формой, да. С его формой, в принципе, все возможно.
0: Все возможно.
1: Но, опять же, как команда
0: будет с ним относиться,
1: как они будут играть, да.
0: Нужна команда. Как же...
1: Да.
0: Миш, Михаил,
1: без
0: где вы были? Ну,
1: никуда.
0: Где вы были? Вот мне не с кем было про это поговорить. Мои коллеги вообще не шарят в этом. Они только спорят, любят мне противостоять, и все. А тут хоть вот-вот с человеком поговорить. Вот, так что выходные пройдут не зря, да?
1: Да, надеемся.
0: Да.
1: Будем болеть. Вы за Испанию, я за Аргентину.
0: Да, будем болеть. И я буду понимать, что кто-то...
1: До встречи. До следующей недели, говорится. Пообщаемся, обсудим.
0: Однозначно.
1: Что как.
0: Итоги подведем. Кому приветы хотите передать?
1: Ну, вам привет огромный.
0: Спасибо.
1: Все радиостанции, всем вашим слушателям, всем, кто меня знает, тем, кто меня любит, уважает. И тем, кто не знает, не любит, не уважает, тоже привет.
0: Правильно.
1: Но так не надеюсь, что не очень много, может быть, единицы.
0: А и не важно. Вы все равно
1: да
0: их
1: не
0: знаете.
1: Да
0: вы все равно их не знаете. Вы их не знаете.
1: Действительно. Какая мне до них разница.
0: Все понятно.
1: Всем всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Хорошего дня, Михаил. Ну вот. Как здорово! Вот как будто друг позвонил, поговорили, обсудили и разошлись. Не как в поле корабли. У нас есть один корабль под названием радиостанция ОК, которая всех нас вместе тащит вперед. И мы слушаем потрясающую композицию. Хотелось, конечно, дотянуть до рекламы, но нет. Давайте послушаем. Лени Кравиц, I Belong to You. В нашей музыкальной программе. Песня, которая была сегодня загадана и разгадана нашим слушателям Михаилом.

нашего слушателя Максата, который решил слегка поностальгировать. Ну, под такую, я не знаю, какая у вас погода, а у нас вот дождь продолжает идти. Ну, действительно, песня замечательная «Бебет Курган» Неге в нашем эфире прозвучала. Друзья мои, начав сегодняшний эфир и найдя новость из категории «Безумный мир» про девушку-лошадь. Кстати, спасибо, Максат, за фотографию. Теперь она еще дольше будет у меня перед глазами стоять. Так вот, натыкаюсь на новость, которая начинается со слов «человек-птица». Думаю, ну, блин, ну здесь-то что? Ну что людям не живет, как людям? А оказывается, нет. История совершенно иная. Оказывается, Роджерса Олоу Магуту называют человеком-птицей, потому что живет он в Найроби, в Кении, и живет в необычной такой обстановке, в дружбе с пернатыми созданиями. Вообще он бездомный. Где-то там на краю города живет с птицами, спасает раненых пернатых и с ними ест из одной тарелки, за что его там все обвиняют, типа разносит болезнь. На самом деле, вот в этом домике с ним соседствуют коршуны, вороны, аисты. Пернатые соседи не только свободно перемещаются по жилищу, но и сопровождают его, когда он идет на улицу. Ну, этому подтверждением, конечно, являются фотографии. То есть вот он идет, и целая вот стая разных разношерстных птиц. Ну, действительно, кто-то там обеспокоен, а он просто говорит: да ну что вы, ну что вы, я помогаю природе. Люди и животные могут мирно существовать. И вот поэтому он называет тоже человек-птица. Ну, благо дело, что выглядит он как человек. Просто вокруг него много птиц. Замечательная новость, мне такое нравится. И мне ничего другого не остается, как, выходя на финишную прямую этого музыкального часа, выполнить еще одну музыкальную заявку. Это уже от Дмитрия, который пожелал услышать песню «Красно-желтые дни» группы «Кино». И именно она и поставит точку в этом музыкальном часе. А если вы, как Дмитрий, хотите услышать свою любимую песню, присылайте свои заявки нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. И, кстати, Михаил, Максат тоже считает, что чемпионом должна стать Испания. Ну, сборная Испании. Так, нас уже двое.

9:02 в стране. Дэвид Гетта и One Republic открыли музыкальную программу нового часа. Пятница на календаре, друзья. Что у нас за окном? По-прежнему плюс 19, между прочим. Ну, такой дождик так себе, небольшой, как его называют. И пасмурная погода сохраняется над нашим городом. Но я так думаю, что все уже нашли себе достойное укрытие. Кто на работе, кто в машине, кто дома. И чувствуют себя абсолютно превосходно, если слушают, конечно же, радиостанцию «Окей». В этом части у нас программа «Кто сегодня молодец», заявки на которую поступают на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. И есть у вас время еще на то, чтобы прислать свои приветы и поздравления. Ну и, конечно же, много музыки. Я вспомнила. У меня же есть волшебная песня не Ирины Аллегровой, которая там тучи разводит руками, а Андрей Катиков, который очень хорошо мотивирует по поводу, вернее, именно в дождливую погоду. У него есть песня «А дождь пройдет». И это же, ну как с этим не согласиться? Конечно же, когда-нибудь дождь пройдет. Мы уже с вами переживали дождливую декаду. И прям все хныкали, все плакали, мои коллеги. Это прям вот, ну что ж такое-то? А все хорошо. И дожди идут, и все растет, и все произрастает, и все такое пышное, зеленое, непыльное. И я думаю, садоводы тоже довольны. Вот и трава у меня тоже растет хорошо. В общем, все растет, и мы с вами тоже растем. Поэтому я вспомнила эту песню, я ее нашла. И пусть она сейчас прозвучит, ну, скажем, напоминая о том, что, ну вот, всегда есть вторая сторона медали. Напомнит о том, что все в этой жизни когда-нибудь проходит. И дождь тоже.

0: музыкальной программе. И в этот момент, пока звучала песня, пришло сообщение от Михаила Великого, который настаивает на победе сборной Аргентины. Ну что ж, вот наконец-то мы разделились на два лагеря в преддверии финала чемпионата мира. Ну и он же пожелал всем позитива и попросил включить в программу песню «Малиновый лес» от дискотеки «Аварии» Полины Серовой. Ну что ж, всем позитива от Михаила Великого, от дискотеки «Аварии» от Полины Серовой.
1: Танцуй, покажи мне свой характер.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Слушайте, сработало. Вот я не знаю, как в ваших районах города. У нас за окном дождик прекратился после песенки-то про то, что дождь пройдет. Не знаю, насколько надолго, но пока сухо. И запах лета, о котором пел Илья Ника, ощущается, конечно, потрясающе. Вот в полной мере хочется вдыхать полной грудью. Да, что я, наверное, сделаю по окончании эфира. 9:20 в стране. Вот вам еще одна история. Опять же, связанная с животными, но уже, скажем, вроде как косвенно, а вроде как и заглавный персонаж получается. История такая. Житель Мэриленда. Ой, какие мы интересные люди. Явился в зоомагазин и украл оттуда трехмесячного котенка по кличке Магнолия. Понятно, да? То есть завязка истории. Но не думайте, что злодею прям вот нужен был этот питомец. Оказывается, дальше. Ну, я не знаю, логики в этом, конечно, не наблюдается, но тем не менее. Он с котенком пришел в банк. Попросил одного из сотрудников поддержать четвероногого малыша, а сам передал кассиру записку с требованием отдать деньги. Вы понимаете? То есть он пришел с котенком грабить банк. План, естественно, оказался провальным. Грабителя задержали. Ну, полиция, приехали. Вот остается вопрос. Он на что рассчитывал? И при чем здесь была эта бедная, несчастная Магнолия? Кстати, она не пострадала. Это хорошо. Возможно, преступник думал, что человек с котенком вызовет меньше подозрений. То есть, ну как человек с котенком может прийти и какое-то злодейство, да, устроить? Но в любом случае, история получилась настолько абсурдной, что некоторые даже шутят. Возможно, именно котенок и был мозгом всей этой операции. Ну как вам такое? Какая красота, какая милота. Вот как это такое может в нашем мире происходить? Ну да, конечно, глубоко мы в этом копаться не будем. Пусть следователи разбираются. Главное, что Магнолия осталась жива-здорова. Скорее всего, ее снова вернут в зоомагазин. А после этой истории обязательно найдется и хозяин, потому что она уже практически звезда такой истории, которая разнеслась по интернету. Так, друзья, двигаемся далее. У нас Тиеста с Брианой Грейс с песней под названием Beautiful Places. Прекрасные места они нам предлагают во всяком случае о них услышать. Не знаю, где они. Вот помните, как там было? Я помню все твои трещинки. Это может быть про другие, конечно, места. Но тем не менее, так называется композиция, которая продолжает нашу музыкальную программу. А я продолжаю ждать и собирать ваши сообщения на программу

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране, и, конечно же, время самое время передавать приветы и поздравления в эфире радиостанции ОК. Я начну с поздравления в адрес экспедитора аптечного склада акционерного общества «Талаб» Даудалиева Нурмухана Асхатовича. Уважаемый Нурмухан Асхатович, принимайте поздравления. Солнышко вышло, вы понимаете, вот что делает добро, тепло, любовь и хорошее настроение. Ну да, нам его, в принципе, синоптики обещали, я отвлеклась. Уважаемый Нурмухан Асхатович, конечно же, мы вас искренне поздравляем с днем вашего рождения. Мы желаем вам здоровья крепкого, радостей побольше от жизни, приятных сюрпризов. Сегодня добрых, теплых пожеланий, которые обязательно исполнятся. Новых планов, уважения на работе, любви и благополучия в семье. Чтобы все, о чем вы мечтаете, обязательно в вашу жизнь пришло. И самое лучшее вас ожидало только впереди. И пусть это впереди будет долгим, счастливым и радостным. Принимайте поздравления от всего коллектива «АутоЛаб», радиостанции ОК, меня лично. И всех, кто вас знает. Так, что у нас сегодня накапало на наш волшебный планшет? Доброе утро, любимый Уральск! Хотим сегодня от всей души поздравить нашего дорогого отца и дедушку Владимира Петровича Чернова с 70-летним юбилеем. Желаем ему самого главного – крепкого здоровья, долгих лет жизни и сил. Мы вас очень любим и ценим. С уважением, сын Александр, сноха Ирина и внуки Кирилл и Дарья. Присоединяемся к этому поздравлению и, конечно же, отличного вам праздничного настроения сегодня. Так, привет, передайте привет моей коллеге и подруге Гульден. С тобой очень легко работать. Вот такое сообщение от Осельчики пришло. Слушайте, вообще считается, да, вот с родственниками нехорошо работать, это всегда какие-то проблемы. Мне кажется, с друзьями всегда хорошо. Или когда приходишь на работу и находишь друзей, это тоже прекрасно. Так. Доброе утро. Хочу передать привет моему другу детства, Виталику. Виталику. Удачной тебе пятницы и хорошей дороги, если ты сейчас за рулем. Это сообщение от Сергея. И еще одно сообщение. Здравствуйте. Передаю привет нашему бригадиру Жаксалеку. Всем спокойной смены и пусть выходные наступят побыстрее. От Ербола. Вот, знаете, Ербол, ну как с вами не согласиться? Сейчас все об этом только и думают, чтобы выходные наступили побыстрее. Спасибо вам большое за сообщения, все, кто присылает их нам. Ну, вот пусть это все вернется вам с сторицей, и добрые пожелания, и удача, и хорошее настроение на весь сегодняшний день. Так, ну все, проверила, больше ничего не лямкает, не плямкает, и вот это все, что было собрано мною за время утреннего дежурства. Тем, кто не получил привет, ловите его от радиостанции ОК, лично от меня всем привет! Вот теперь вместе, все вместе с приветом можем двигаться и дальше. А далее у нас белая ночь, вот так, бабах в 9:34 и белая ночь. Ну, по сути, вот то, что мы сейчас видим за окном, в самый пик белых ночей, оно вот, в принципе, ночью вот так на улице, как сейчас у нас утром. Да-да-да, именно так. Виктор Салтыков, Вадим Волк и диджей Станислав вот это сотворили. Ну, давайте окунемся в атмосферу белой ночи. Песня старенькая, чудесненькая, ну, естественно, в новой версии.

Мото Артик и Асти отправляются за горизонт. Ну и, собственно говоря, счастливого им пути. Я же, прежде чем расстаться с вами, друзья мои, до следующей встречи в эфире, не могу не поделиться еще одной абсурдной историей. Но для того, чтобы после этого каждый из вас ценил, наверное, то, что имеет. Ну, а как иначе? Все познают в сравнении. Значит, следующая история. Сотрудника сетевого ресторана «Чилис», это в Луизиане, в США, ну, далеко от нас, конечно, попросили освободить рабочее место из-за конфликта с коллегой. Ну, где не возникают конфликты? Бывает, да. Поругались, помирились и работаем дальше. Но здесь причина конфликта была вот как раз из категории абсурда. Дело в том, что девушка, которую зовут Мэдалин, она требовала, чтобы все называли ее выбранным ею прозвищем «рыба». То есть, то бишь, «фиш». То есть, она говорила так: «Меня зовут Мэдалин, но я бы попросила, чтобы вы меня называли «фиш». И все пошли даме навстречу. И только герой истории, зовут его Уэс, заявил, что не намерен участвовать в том, что считает нелепым требованием, и готов отстаивать свою позицию, несмотря на последствия. Ну и за этим последовало увольнение. Как вам такое? Вот он пошел против какой-то вот этой системы, какого-то маленького заведения. Множество людей встали на сторону Уэса, обрушились с критикой на руководство ресторана. А боссы предпочли угодить чудачке, а не сохранить добросовестного сотрудника. Немало добряков собираются начать в поддержку мужчины сбор денег, чтобы он не бедствовал, пока ищет новую работу. Ну вот как-то так. Вот. Кто-то захотел выделиться на фоне всех. Опять же, деталей мы не знаем, насколько она хороша как сотрудница. Вот. Но парень лишился работы. Так что всем, кто сейчас на работе, бесконфликтных

ситуаций, никаких заморочек. Доработать этот день и периодически, если хотите переключиться, думать о том, как вы проведете вечер пятницы, самый волшебный, самый чудесный, когда можно позволить себе гораздо больше, чем во все остальные вечера недели. Правда же? Перед тем, как ты думаешь о том, чтобы не проспать и не забыть все то, что надо успеть сделать дома и завтра на работе. Конечно же. И предоставить выходные для себя любимых и золотых. А вот я теперь могу с вами распрощаться. Ну, не думать пока еще про вечер пятницы, потому что дел еще много других, помимо эфира. Но пожелать успеваю всем вам и хорошего продолжения дня. И напомнить о том, что с 11 часов у нас начинает работать информационная служба, а значит, самые свежие новости, городские, мировые, республиканские, в нашем эфире в начале часа. Будьте здесь, будьте с нами, будьте в курсе всего, что происходит в мире. Я вам рассказала все, что могла из мира безумного. А что на самом деле происходит в мире, расскажет наша информационная служба. И у меня есть еще одна музыкальная заявка от Максата, я ее выполняю. Джей Шон с композицией «Maybe» прямо сейчас. Берегите себя. С вами была Елена Левитан. До встречи в эфире.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Кімге, кому? Кімге айттың? Кому ты сказал? Кімге, кому? Айттың? Ты сказал. Кімге айттың? Кімге, кому? Айттың? Ты сказал. Кімге айттың?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. По данным Бюро национальной статистики, за неделю огурцы подешевели на 4,6%, помидоры и морковь на 3,2%. Также снизились цены на яйца, муку и куриное мясо. Среди регионов наибольшее снижение цен зафиксировано в Актау. В ряде крупных городов стоимость продуктов сохранилась на уровне предыдущей недели. При этом самые низкие цены на яйца отмечены в Кызылорде и Уральске. В Казахстане с 20 июля завершается срок исполнения ряда налоговых обязательств. До этой даты необходимо предоставить отдельные формы налоговой отчетности, а также произвести установленные платежи, в их числе НДС и акцизы по импорту из стран Евразийского экономического союза, а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду и пользователей природных ресурсов. Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Атырауской области. Указом главы государства эту должность занял Булат Акчулаков, сообщает пресс-служба Акорды. Булат Акчулаков – уроженец Атырау, ему 55 лет. В разные годы он занимал должности министра энергетики, президента Казмунайгаза и советника президента Казахстана. Ранее регионом руководил Серик Шапкенов, возглавлявший область с апреля 2022 года. В Казахстане разрабатывают новый вступительный экзамен на поступление в вузы. Тест под названием AIT будет оценивать знания абитуриентов, а также критическое мышление и аналитические способности. До внедрения нового формата действующая система ЕНТ сохранится. Переход планируется начать в 2027 году с педагогических направлений. В центре Уральска временно отключат горячую воду. Как сообщили в компании «Жайых Теплоэнерго», ограничения будут действовать с 20 июля по 7 августа и затронут ряд жилых домов по улицам Ихсанова, Хамидочурина, Курмангазе и проспекту Абая. Без горячей воды также останутся школа номер 21 и детский сад номер 3 Зерде. Отключение связано с ремонтными работами и подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону.
5: Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Калай, как? Энді қалай орындадың? Как ты исполнил песню? Ән – песня. Қалай орындадың? Как ты исполнил? Энді қалай орындадың? Ән – песня. Қалай орындадың? Как ты исполнил? Энді қалай орындадың?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Поставь дела на паузу.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM. О, карандас, калгалай.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенен жюри, жюри, радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. С 19 июля в Казахстане официально заработает единый QR-код. Казахстанцы смогут оплачивать товары и услуги через приложение любого банка, независимо от того, каким банком пользуется предприниматель. Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, для запуска проекта потребовалось объединить банковские сервисы и обеспечить совместимость и безопасность систем. В Казахстане планируют изменить правила авиаперевозок пассажиров и багажа. Соответствующий проект подготовило Министерство транспорта. Нововведения предусматривают возможность перевозки музыкальных инструментов, в том числе домбры и кобызы, в салоне самолета. Также предлагается разрешить перевозку домашних животных в салоне при соблюдении требований авиакомпании. Кроме того, проект закрепляет льготы для пассажиров с инвалидностью и усиливает ответственность авиаперевозчиков. Документ опубликован для общественного обсуждения. С 2027 года в Казахстане введут единые требования к экологической безопасности автомобильных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта. Сейчас Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт разрабатывает экологические нормы, которые необходимо будет соблюдать при проектировании, строительстве, ремонте и эксплуатации дорог. Новый норматив планируется утвердить до конца текущего года и ввести в действие с 1 января 2027 года. В Западно-Казахстанской области продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За 4 дня рейдов сотрудники полиции зафиксировали почти 1500 административных нарушений. Выявленные факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Более 200 водителей пользовались мобильными телефонами за рулем. На специализированную стоянку выдворено 147 автомобилей. Казгидромет объявил штормовое предупреждение с 17 по 19 июля. Сильная жара ожидается в Шымкенте, Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Температура может достигать от 45 до 48 градусов. В Западно-Казахстанской области прогнозируется дождь, гроза, местами град и ветер с порывами до 23 метров в секунду. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайда, где, куда? Кайда баражатырсын, куда ты идешь? Кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын, кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
0: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте. В прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане в этом году вновь запустят ипотечную программу для женщин УМАЙ. Прием заявок начнется в августе. Об этом сообщила председатель правления Отпаса банка Лязат Ибрагимова. Участвовать в программе смогут женщины, имеющие официальный доход и регулярные пенсионные отчисления за последние 6 месяцев. Первоначальный взнос составит от 20% в крупных городах и от 15% в регионах. Ипотечный займ можно будет оформить на срок до 25 лет. В Казахстане планируют изменить правила авиаперевозок пассажиров и багажа. Соответствующий проект подготовило Министерство транспорта. Нововведение предусматривает возможность перевозки музыкальных инструментов, в том числе домбры и кобызов, в салоне самолета. Также предлагается разрешить перевозку домашних животных в салоне при соблюдении требований авиакомпании. Кроме того, проект закрепляет льготы для пассажиров с инвалидностью и усиливает ответственность авиаперевозчиков. Документ опубликован для общественного обсуждения. В Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. По данным Бюро национальной статистики, за неделю огурцы подешевели на 4,6%, помидоры и морковь на 3,2%. Также снизились цены на яйца, муку и куриное мясо. Среди регионов наибольшее снижение цен зафиксировано в Актау. В ряде крупных городов стоимость продуктов сохранилась на уровне предыдущей недели. При этом самые низкие цены на яйца отмечены в Кызылорде и Уральске. США могут ввести новые ограничения на сроки пребывания иностранных студентов и журналистов. Изменения коснутся трех категорий виз студенческих для участников программы обмена и представителей СМИ. Согласно предложению, студенты и участники программ обмена смогут находиться в стране до 4 лет, иностранные журналисты – до 240 дней, а представители китайских СМИ – до 90 дней. Власти США объясняют инициативу необходимостью усиления визового контроля. Аким Уральском Мурат Байменов провел личный прием граждан. Во время встречи жители подняли вопросы социальной сферы, обеспечения жильем, благоустройства и строительства детских площадок. Также обсуждались проблемы бродячих собак и актуальные вопросы в сфере культуры. Глава города выслушал обращения жителей и поручил ответственным подразделениям принять необходимые меры. Западно-казахстанские борцы завоевали медали на международном турнире по вольной борьбе в Мадриде. В весовой категории до 92 килограммов Нуржан Исагалиев стал чемпионом, а выступивший в категории до 57 килограммов Амирхан Даулет завоевал серебряную медаль. Оба спортсмена выполняли норматив мастера спорта международного класса. На сегодня у меня все. С вами была Гульназ Кабдуллина.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Я в моменте и пролетел, который день я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кімге кому? Кімге айттың? Кому ты сказал? Кімге кому? Айттың? Ты сказал. Кімге айттың? Кімге кому? Айттың? Ты сказал. Кімге айттың?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Поставь дела на паузу.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: сағат 18.
1: В Уральске 18 часов.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе, бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

0: айтпақшы.
1: Кавказ жерінде қарбызды тұздайды екен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем. В Японии есть остров Акунасима, населенный лишь дружелюбными кроликами. И, кстати, на нем можно даже побывать.
1: Между прочим.

0: Оралда сағат 19.
1: В Уральске 19 часов.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking bottle after bottle after bottle.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках. Ты

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на частоте

лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для грусти.
2: «Окей» – 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей» – место не для грузин.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил локоны.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.